0: Доброе утро, Пермь.
1: Радио Альфа. Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Музыка, которую мы любим. Радио Альфа.
1: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. Трамп также сказал, что накануне у него состоялся очень хороший разговор с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским. Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории ежегодное совместное военное учение с США. Как сообщает Минобороны Армении, в этом году учения также присоединятся военнослужащие из Франции и Греции. В Перми в мае зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. По данным наблюдений, за май уровень загрязнения в Перми оценен как очень высокий. Данные содержатся в отчете Пермского ЦГМС. Самый высокий показатель, так называемый стандартный индекс, достиг 12,1 в Кировском районе по этиленбензолу. Это вещество, которое используется в производстве пластмасс и красок. Это в 12 раз выше допустимой нормы. В Ленинском районе в четверти случаев замеров фиксировали превышение по формальдегиду. Это токсичный газ, выделяемый при сгорании топлива и из мебели. В Мотовилихе установят новый смотровой балкон с биноклем. Выделено финансирование 2,4 миллиона рублей на выполнение проектно-изыскательных работ по обустройству сквера имени борцов революции. Проектирование – это предварительный этап перед проведением строительных работ. Он займет примерно 5-6 месяцев. Гора Вышка – самая высокая точка Перми, откуда открывается вид на город и на Каму. Концепция предусматривает строительство обзорного балкона на винтовых сваях со светопрозрачным ограждением. Для посетителей установят смотровой стационарный бинокль. Кроме этого, планируется организовать площадки отдыха, озеленить территорию, заменить покрытие дорожек, выполнить подсветку памятника и здание музея. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 72 рубля 45 копеек. Курс евро 83,80. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7:08 в Перми. Вторник, 16 июня на календаре. Плюс 16 градусов на данный момент. Погода похожа на вчерашнюю, за исключением, что сегодня низкая облачность, прям какой-то туман образовался, который, по всей видимости, в скором времени исчезнет, я так подозреваю. Ну и вот, возможно, дождь в течение этого дня. Вот вчера меня супруга упрекнула, мол, носила с собой зонт весь день. Но то ли будет, то ли нет. Такой прогноз. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.13, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Загруженность дорог минимальная, никаких проблем в движении сейчас нет. 2 балла из 10 по версии индекс-карт. Впереди гороскоп, лунный календарь, еще будут новости со всего света. Расскажем про смартфоновый этикет.
1: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Доброго всем, 7 часов 15 минут, и сейчас лунный календарь, луна растет, второй лунный день находится в знаке зодиака Рак. Согласно прогнозам астрологов, это очень благоприятный период для любых начинаний, который отлично подходит для запуска новых проектов и даже смены работы, или, например, начала путешествия, что, кстати, крайне актуально в данное время года. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом. Возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы, странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
1: Радио Альфа.

0: Хорошо, вот что хочу сказать после прослушивания этой песни. 7 часов 22 минуты и дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. «Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее». В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
1: Радио Альфа.

0: Почему полвосьмого? Вот интересная ситуация, уже второй день. Ощущаемая температура в течение этого дня выше, чем фактическая. То есть 25 это ощущаемо, фактическая 24. О погоде сразу после выпуска новостей от Полины Поповой на Радио Альф.
1: Здравствуйте. В ежегодном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Пермский край оказался на 18 месте. В этом году регион получил 62,17 балла по интегральному рейтингу, что ниже его результата за 2024 год. Тогда Пермский край находился на 17 позиции, сообщает Новый Компаньон со ссылкой на РИА Новости. Минстрой России включил Пермский край в число приоритетных регионов для развития яхтенной инфраструктуры. Об этом сообщает Коммерсант в Прикамье. В Британии запретят соцсети для лиц младше 16 лет. Решение вступит в силу весной будущего года. Премьер подчеркнул, что соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

7 часов 39 минут. Вы слушаете радио «Альфа». 16 июня на календаре. Сегодня Международный день морской черепахи. А также день семейных денежных переводов. Тоже международный. Есть чисто российское событие. Это день рождения Артека. В этот день, в 1725 году, открылась первая смена детского Артека. Начался лагерь с нескольких брезентовых палаток, в которых разместились 80 пионеров, а со временем все это превратилось в один из крупнейших детских центров мира, который существует и по сей день. А откуда вообще пошло это название? Артек, да? Изначально все называли просто всесоюзный санаторный пионерский лагерь. Без какого-либо Артека. Звучит сухо. Ну, конечно же, добавляли, где это находится? Рядом с Артеком. Так названо урочище на берегу одноименной реки. Все просто, друзья, поэтому и Артек. Впереди дорожная информация и история одного хита. Роксет и их «It must have been love». Об этом через 8 минут. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Дорожная информация на радио Альфа. Каких-то серьезных заторов пока что нет. Просто улицы наполняются транспортом. Где-то на светофорах постоите чуть дольше, чем обычно, но не критично. 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Ну а мы после прослушивания этого золотого хита отправляемся в свое путешествие, но уже историческое. 7:48. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено», много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

Перми зафиксировали очень высокий уровень загрязнения воздуха. В каком месяце дышалось не так легко, как сегодня, по всей видимости. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Тем более мы уже с вами слушаем ту самую знаменитую композицию греческого композитора Вангелиса, которая стала главной темой к британскому историческому драматическому фильму «Огненные колесницы» 1981 года.

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса Евро-5, но с показателями класса Евро-3. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В ежегодном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ, подготовленном экспертами РИА Новости, Пермский край оказался на 18-м месте. В этом году регион получил 62,17 балла по интегральному рейтингу. Это ниже результата Пермского края за 2024 год, когда он находился на 17-й позиции. Рейтинг основывается на агрегировании ключевых показателей регионального развития, включая экономические, бюджетные, социальные аспекты. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан. Градсовет поддержал проект курортного кластера в Камской долине. На площади 35 гектаров разместятся всесезонный акватермальный комплекс, открытые бассейны, отели.

0: и тематический парк «Камская Чуть». Там появится фестивальная площадка, спортивные и детские зоны, экопарк, прогулочные маршруты, благоустроенная набережная и пирс. Этажность застройки до 10 этажей. У проекта уже есть статус приоритетного. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят в ЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольно 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон. Для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району, развитая инфраструктура и тишина. Доллар сегодня 72.45, евро 83.80. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен дождь, ветер юго-западный, южный слабый, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Деспасито.
1: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. Почему, кстати, все-таки ощущаемая температура воздуха выше, чем фактическая? Потому что влажность достаточно высокая. Вот сегодня до плюс 25. Это ощущаемая, фактическая плюс 24. И единая дежурно-диспетчерская служба города Перми сообщает, что по Прикамье ожидается гроза, днем в отдельных районах сильный дождь, ливень. И, в общем, это может вас абсолютно обойти стороной, а где-то это может действительно все случиться. Вот такие вот у нас погодные метаморфозы. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Расскажем про добавки с коллагеном. Работают ли действительно, либо это, как всегда, маркетинговый ход?
2: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
4: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
7: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+. Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
9: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут, трынь трава.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Кар, серьезных затруднений в движении нет. На первом месте лишь локомотивная от Фридрих-Энгельса до площади Гайдара. На первом месте здесь просто время проезда самое большое – 6 минут. Тоже не сказать, что это прям какие-то серьезные затруднения в передвижении. Вам удачи в пути.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Метеорологи сообщают, что дождливая погода продержится на Урале до конца июня. Ничего не поделаешь. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на Радио Альфа. 8 часов 19 минут. Время Пермское.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из Британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт. Коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
1: Радио Альфа.
0: Достаточно одной таблетки. Ну, так примерно говорил герой фильма «Бриллиантовые руки» Лёлик, он же Анатолий Папанов. Конечно, повторить Папанова невозможно. Через 10 минут новости. Коротко о главных событиях этого дня. Расскажем вам.
1: Реклама.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
6: Красота. Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.
12: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106, 94-783-57.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио Альфа.

0: Слышу звезду 90-х Сандру и сразу же вспоминаю, что этим летом Радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19:00 от причала на Перми первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. Чтобы это проверить, нужно оказаться на его борту. А там зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа 12+. И на этой неделе после 2 часов дня. Внимание, запомните, после 2 часов дня, 14:00. Разыграем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» – речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч. Сейчас на Радио Альфа новости. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. В ежегодном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Пермский край оказался на 18 месте. В этом году регион получил 62,17 балла по интегральному рейтингу, что ниже его результата за 2024 год. Тогда Пермский край находился на 17 позиции, сообщает Новый Компаньон со ссылкой на РИА Новости. Минстрой России включил Пермский край в число приоритетных регионов для развития яхтенной инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсант» в Прикамье. В Британии запретят соцсети для лиц младше 16 лет. Решение вступит в силу весной будущего года. Премьер подчеркнул, что соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь, ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 9:29, вы слушаете Радио Альфа. Вот совершенно случайно сейчас наткнулся на интереснейшую вещь, называется эффект Манделы. Хотел вам сказать, что впереди у нас исторические факты, речь пойдет про Международный день морской черепахи. И ассоциативный ряд сработал, вспомнил про советский мультфильм, как львенок и черепаха пели песню, где «А теперь покатай меня, большая черепаха». Решил посмотреть, как это в оригинале звучит. А теперь, внимание, друзья, разрыв шаблона. Оказывается, в оригинале львенок не говорит «покатай меня, большая черепаха», а говорит «а теперь покатай меня, а». Это один из случаев так называемого эффекта Манделы, когда большое количество разных людей имеют одни и те же ложные воспоминания, противоречащие реальным фактам и событиям. Просто нереально. Есть еще такая же про Люк «я твой отец», оказывается, нет такой фразы в реальности. Ну и другие вещи. Например, Ельцин не говорил «я устал, я ухожу». Он сказал «я ухожу, я сделал все, что мог». Пересмотрите этот отрезок. Интересно. Впереди исторические факты. 7 минут до них. А также будет дорожная информация.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
6: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
5: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
6: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
5: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелёва».
6: Приходите праздновать вместе с нами.
5: Центр мебельных брендов «Мебелёва». Энергетиков 37.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Дорожная информация на радио «Альфа». Сейчас на Уральской Северной Дамбе от Авиационной до улицы Ленина. Много машин, они едут, но медленно. На Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира время проезда 9 минут. На Карпинского 8 от проспекта Декабристов до Стахановской. И на Локомотивной от Фридрихенгельса до площади Гайдара тоже все не быстро. Общая загруженность дорог оценивается в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8:48, 16.06, вторник. Вы слушаете радио «Альфа», «Альманах истории». Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 16 июня – Международный день морской черепахи, древнейшего обитателя Земли, жившего еще более 100 миллионов лет назад. Праздник учрежден в день рождения американского ученого Арчи Карра, который изучал и спасал этих животных. Сегодня 6 из 7 видов под угрозой исчезновения. У морских черепах нет инстинкта родителей. Они откладывают яйца на берегу и покидают навсегда. Выживает один из сотни детенышей. На пляже, на пути к океану, малышей поджидают разные враги, в том числе хищные птицы. Но при благоприятных условиях морские черепахи живут до сотни лет. Из-за долгой жизни и способности жить и на земле, и в воде, эти рептилии стали героями мифов разных народов. Так, в Древней Индии считали, что земля держится на трех слонах, а те стоят на исполинской черепахе. В Древнем Китае верили, что гигантская черепаха подпирает небосвод. В 2000 году в Хабаровском крае обмелевший Амур обнажил базальтовую глыбу, очень похожую на гигантскую черепаху с панцирем, покрытым тысячелетними рисунками – петроглифами. Изучив их, ученые расшифровали рассказ о черепахе, которая рождает солнце.
4: Радио «Альфа».

0: Перми готовится запустить трамваи на улицах Сибирской и Чернышевского. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время, то есть с 9 до 10, начнется игра «Невероятный вопрос». Разыгрываю на этой неделе билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. И на сей раз у меня есть пригласительные на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита». 16+.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
3: Открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
6: Игры!
7: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
8: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
0: Сейчас на радио «Альфа» инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Эр-Сити Хаус», коттеджный поселок Дивногорье.
13: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 8 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании. Он также сказал, что накануне у него состоялся очень хороший разговор с Путиным и Зеленским. Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории ежегодное совместное военное учение с США. В этом году к учениям также присоединятся Франция и Греция. В Перми в мае зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. По данным наблюдений, за май 26 года уровень загрязнения воздуха в Перми оценен как очень высокий. Данные содержатся в отчете пермского ЦГМС. Самый высокий показатель, так называемый стандартный индекс, достиг 12 в Кировском районе по этилбензолу, вещество, которое используется в производстве пластмассы красок. Это в 12 раз выше допустимой нормы. В Ленинском районе в четверти случаев замеров фиксировали превышение по формальдегиду. Это токсичный газ, который выделяется при сгорании топлива и выделяется из мебели. Посекунчики могут победить в голосовании за национальное блюдо России. В России открылось голосование за номинантов ежегодной туристической премии Russian Traveler Awards, определяющей лучшие проекты страны. Пермский край вошел в число регионов-лидеров по количеству инициатив, заняв позиции в 11 категориях. Среди них природные и культурные объекты, современные маршруты и гастрономические проекты. В частности, Пермская художественная галерея участвует в номинации «Культурно-исторический объект», «Музей». Посекунчики выдвинуты в номинации «Национальное блюдо», «Обвинская роспись» в номинации «Народный промысел». Голосование продлится до 30 октября. Принять участие в нем может любой желающий после авторизации на сайте премии. Доллар сегодня 72,45, евро 83,80. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, местами возможен дождь, ветер юго-западный, южный слабый, температура воздуха до плюс 25.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9:05. Вы слушаете Радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. И напомню вам, что для тех, кто решится поучаствовать, для тех, кто назовет правильный вариант ответа, у меня есть на этой неделе билет на спектакль Пермского театра оперы и балета. Сегодня конкретно и пригласительный на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита». 16+, кстати, на правах рекламы. Это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. «Городская сюита» 25 июня в 19:00. Стартовая точка в фойе театра оперы и балета возле бюста Петра Ильича Чайковского. Но это я не знаю, кстати. Он там рядом где-то. Итак, внимание, друзья, невероятный вопрос. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. 257-0107 наш номер телефона. Вот пока вот так, без каких-то либо подробностей, может, кого-то получится догадаться прям сходу. Мало ли. Буду ждать ваше предположение.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. С установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной, 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект Авто» на Промышленной, 22. Телефон 205-51-91.
4: О, «Комплект Авто» Пермь. УГРН 116-595-807. 09-92.
5: Банька

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Общая загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт. Выше 5 не поднимается в последнее время, но лет все-таки. Локомотивная улица от Фридриха Энгельса до площади Гайдара медленно едет. Попова от Пушкина до Монастырской, Монастырская от Осинской до Поповой. На Стахановской улице тоже есть небольшие проблемы движения от Снайперов до Мира.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 9:13. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос. Сам разгаре. Номер телефона 257-0107. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспрессе», «Советском спорте» и других изданиях, что можно было там почитать. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Доброе утро. Возможно, это результаты лотереи. Спортлото.
0: Так, раньше действительно вроде бы такое было, но это не результаты лотереи.
2: Доброе утро. Мне кажется, публиковали анекдоты или смешные истории.
0: Точно. Было такое, но речь не про анекдоты. Доброе утро, ваш вариант.
2: Познакомство.
0: Так, значит, в «Спортэкспрессе», в «Советском спорте» тоже знакомство писали. «Известия».
2: Да.
0: Так, хорошо. Вот нет, «Комсомолка», «Аргументы», «Факты» я еще как-то могу поверить. А вот «Известия» — это вроде такое издание. Хотя я вот о чем я говорю, если я не знаю даже. Я просто примерно могу представить. «Аргументы» и «Факты», скорее всего, там публиковали. «Комсомолки» тоже, но вот в этих нет.
3: Здравствуйте, это может анекдоты?
0: Анекдоты, вот был такой ответ, но это не они.
3: Какие-нибудь сплетни?
0: Угу, сплетни. Нет, не сплетни.
3: А еще вариант кроссворда.
0: Кроссворды. Особенно часто это публиковали в 90-е. Да, в конце было, можно было поразгадывать. Очень даже интересно. Но нет. 257-0107 наш номер телефона. Как много вариантов, на самом деле. Здорово, если честно. Но, к сожалению, пока к верному мы не подошли. Итак, у нас есть «Известия», есть «Аргументы и факты», есть «Комсомолка», есть «Спортэкспресс», «Советский спорт». То есть вот почему-то вот в таком наборе именно таких изданий, каких-то, может быть, даже разных направленностей публиковали что-то, особенно частое, в 90-е. Жду ваше предположение.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, возможно, моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором. Через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы. День гармонии между телом и духом. Возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки. Избегайте чрезмерных нагрузок. Они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы. День, когда окружение может буквально бесить. Не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится, но вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
4: Радио «Альфа».

0: 9:21 в Перми, вы на волне 104.1 FM. Продолжаем дальше выяснять, что же там в газетах, особенно часто это публиковали в 90-е. Вот это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спорт», «Экспрессе», «Советском спорте» и других изданиях. Это не анекдоты, это не кроссворды, это не сканворды, ну, в общем, все в таком духе, не какие-то смешные истории. Это не то 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение. А доброе утро, ваш вариант.
1: Возможно, это здоровье и медицина.
0: Почему часто публиковали в 90-е, а сейчас не публикуют?
1: Не знаю.
0: Ну вот, видите, но это не то.
1: Дача, может, или сад?
0: Да, дача-сад?
1: Да.
0: В «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке». Может быть, я говорю, я вот так вот пораскинул, так сказать, мыслишками, понял, что в 90-е книжки я... О, книжки, газеты я не читал. Максимум детские книжки и комиксы.
1: Может, «Известия» точно. История, культура и история.
0: Культура и история. Так, ну... Ну, как будто бы это и сейчас публикуют, то есть... Нет, это не то.
1: Ну, или проблемы какие-нибудь социальные.
0: Да, то есть сейчас меньше публикуют социальных проблем. Хорошо, но это не то. В «Советском спорте» социальную проблему публиковали. Или в «Спорт-экспрессе». Доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте. Я вариант объявления о знакомстве.
0: Объявление о знакомстве?
2: Да.
0: По-моему, что-то подобное было, но нет, это не то, не объявление о знакомстве.
2: Может быть, поздравление с днем рождения?
0: Да, всякие разные колоночки бывают. И с днем рождения, и другие. Но вот опять же, у нас есть «Спорт-экспресс», «Эски», «Спорт». Вот разные издания. «Известия» и «Спорт-экспресс». У них разная направленность, но и там особенно часто публиковали в 90-е что-то.
2: Может быть, криминальная сводка?
0: Нет. Доброе утро, ваш вариант.
3: Мой вариант – это телепрограмма, передач, расписание матчей.
0: Так, расписание матчей, телепередач уже вот как-то, может быть, даже чуть-чуть ближе, но не совсем.
3: А может быть, это вакансии, то есть объявления разные о работе или просто о продаже?
0: Ну да, вообще везде. Продаю гараж, например.
3: Что-то вроде того, да.
0: Или прицеп. Да. Это не то. 257-0107, наш номер телефона. Что же особенно часто публиковали в 90-е в совершенно разных изданиях? Они еще причем какие-то чисто спортивные, а какие-то прям не совсем, но в них именно конкретно вот публиковали что-то такое. 257-0107, наш номер телефона еще раз.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
4: Радио Альфа.
0: Продолжается невероятный вопрос на Радио Альфа. Это значит, что продолжается розыгрыш билетов на спектакли Пермского театра оперы и балета. А сам невероятный вопрос я повторю через 5 минут. Сейчас небольшой перерыв.
4: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
6: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
7: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
8: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года. 0+.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: 9:30, время Пермское. В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Можно было встретить в самых разных изданиях, «Известиях», «Аргументах и фактах», «Комсомолке», «Спортэкспресс», «Советском спорте» и других. Что именно можно было встретить? 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, ваш вариант.
1: Может быть, гороскоп?
0: Угу. Так, хорошо, гороскоп в конце этих изданий, но не про гороскоп речь.
1: Ясно, спасибо.
0: Да, спасибо вам за звонок.
2: Доброе утро. Был такой вариант, я не услышал, может быть, программа телепередач.
0: Угу. Был такой вариант, был, да.
2: Не услышал.
0: Спасибо.
2: Мой вариант, рекламу начали тогда публиковать.
0: Ага, ну вот, реклама были, знаете, такие варианты, продажа, кто-то сказал, объявления всякие разные. Вот это, по сути, есть реклама?
2: Нет, реклама уже каких-то коммерческих банков, там, такого плана.
0: Угу. Особенно часто публиковали 90-е, но нет, кстати, не про рекламу речь.
3: Ну, астрологические прогнозы, возможно, кроссворды какие-то.
0: Нет, кроссворды были, гороскоп, по-моему, тоже был.
3: Ну, телепрограмма.
0: Это тоже был.
3: Реклама.
0: Я не хочу вас расстраивать, но это тоже было.
3: Да?
0: Да.
3: Понятно, спасибо.
0: Да, спасибо вам за звонок. Идем по второму кругу, поэтому дам такую подсказку. Обратите внимание, что в списке чисто спортивные издания есть. То есть они явно не могли публиковать все, что было перечислено. Что-то другое, совершенное, связанное... 257-0107 наш номер телефона. Ждем, может быть, редактора какого-то этих изданий, который позвонит нам и скажет: публиковали вот это вот. Часто... В 90-е. Именно про это речь. 257-0107, наш номер телефона. Жду ваше предположение.
4: Здравствуйте. В ежегодном рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Пермский край оказался на 18-м месте. В этом году регион получил 62,17 балла по интегральному рейтингу, что ниже его результата за 2024 год. Тогда Пермский край находился на 17-й позиции, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на РИА Новости. Минстрой России включил Пермский край в число приоритетных регионов для развития яхтенной инфраструктуры. Об этом сообщает «Коммерсант» в Прикамье. В Британии запретят соцсети для лиц младше 16 лет. Решение вступит в силу весной будущего года. Премьер подчеркнул, что соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Местами возможен дождь. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха до плюс 25.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: 9 часов 36 минут. Вы слушаете радио «Альфа». В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Вот такой у нас сегодня невероятный вопрос. Газеты совершенно разные. Есть «Известия», есть «Аргументы» и «Факты», «Комсомолка», «Спортэкспресс», «Советский спорт». И обратите внимание, что в списке чисто спортивные издания есть. Вот вам такая подсказка, друзья. Она явная такая, я уже про нее давно говорю, как-то никто не обращал внимания, на мой взгляд. Итак, 257-0107, наш номер телефона. Что же там могли часто публиковать, если уже мы на самом деле все практически назвали, и гороскопы, и объявления, и знакомства, и чего только не публиковали. А вот это тоже публиковали, и тоже довольно часто в то время.
1: Доброе утро. Доброе утро. Результаты из «Спортлото».
0: «Спортлото». А вот такой ответ был в самом начале, кстати.
1: Так, блин, видимо, послушал. Если из 2000-х, наверное, была бы реклама рингтонов.
0: Угу. Ну, вот, а тут именно про 90-е.
1: Обмен квартирами.
0: Обмен.
1: Знаю, продавали тогда или нет, объявление об обмене.
0: Хорошо, но нет, не то. Не объявление.
1: Тотализатор вряд ли же мог быть.
0: Тотализатор, не знаю, но нет,
1: ставки,
0: наверное.
1: Ставки на спорт.
0: Тоже не то.
1: Все, понял, спасибо.
0: Спасибо вам. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Возможно, это курсы валют или пирамиды.
0: Чисто спортивные издания есть в списке. Ну и пирамиды были, и курсы валют, возможно, но это не то.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: А выигрыши лотереи?
0: Лотерея тоже была такой вариант. Это давно, но это не лотерея во всех ее видах.
2: МЧС, может быть, что-то связано.
0: МЧС? Сводки какие-то чрезвычайных ситуаций? Нет.
2: Да.
0: Нет.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Доброе утро, ваш вариант.
3: Мой вариант – сводка новостей, в том числе спортивных, победителей каких-то матчей и так далее.
0: Ну, понятно, раз у нас «Спортэкспресс», «Советский спорт». Но чуть-чуть не конкретно, я бы так сказал.
3: Жалко.
0: Да.
3: Ладно, понятно.
0: Спасибо.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да, ваш вариант.
4: Может быть, о политике?
0: Нет, не политика, был такой ответ.
4: А может быть, о золотой прессе что-нибудь там?
0: Нет.
4: О арт-артистах там?
0: Нет.
4: Ну, тогда о военной службе.
0: И это тоже не то.
4: А еще вот было. Может быть, кто где победил, ну, вот награды, олимпиады, там вот это вот.
0: Спортивные, но нет, не про награды.
4: Комментарии вот эти все.
0: Комментарии? Что за комментарии?
4: Ну, не Таня сказала. Все хорошо, будем думать.
0: Ага, хорошо, спасибо. 257-0107 наш номер телефона. Продолжаем дальше, видимо, искать правильный вариант ответа. И я вам дам еще одну подсказку. Сейчас идет чемпионат мира по футболу. И обратите внимание, что в списке чисто спортивные издания есть. Что же там публиковали часто в 90-е?
5: Реклама. Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
6: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
8: Красота! Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Deus», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения продавцов-консультантов.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются всего лишь 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт нет мест каких-то, где вы можете потерять очень много времени, но есть небольшие заторы. Монастырская, от Осинска до Попова. Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара медленно едет. И Соликамская от Гашкова до Первого Бойного переулка.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 45 минут, вы на волне 104.1 FM. Сегодня в нерядном вопросе я разыгрываю пригласительный на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита. Театр оперы и балета». Итак, внимание, друзья, в газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Газеты разные, особенно нужно обратить внимание, что списки чисто спортивные издания. Это «Спорт-экспресс», «Советский спорт». А еще я вам дал такую наводку, ну уж совсем, мне кажется, совсем. Чемпионат мира по футболу идет. Так что же могли публиковать в газетах? И вот люди это читали, это было интересно.
1: Здравствуйте, может быть, счет матча?
0: Счет матча, так, это уже ближе, но не счет матча. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Доброе утро, расписание матча и трансляция?
0: Нет, не только их.
2: Понял.
1: А может быть, турнирная таблица?
0: Нет, не турнирная таблица. Ну, что-то еще связанное, в том числе, конечно же, футболом.
1: А может быть, результаты?
0: Ну, это не...
1: Известных, там, кто забил гол или что-то вот в этом роде.
0: Ну, то есть какие-то подробности матчей. Но не совсем. То есть это и подробности матчей, действительно, но нет. Доброе.
3: Может быть, это списки матчей, кто с кем играет?
0: Ну, это слишком просто. Нет, не списки матчей, кто с кем играет.
1: А может быть, конкретно кто сколько забил голов?
0: Угу.
1: И расписание вот этого.
0: Ну,
1: как поехали в матч.
0: Да, это понятно. Но «Известия», например, им зачем это публиковать? Они бы что-то другое опубликовали. Аргументы, факты. Не обязательно, что это... Я просто чемпионат мира по футболу сказал. То есть это может быть любой матч.
1: Все, тогда не знаю.
0: Хорошо, спасибо. Доброе утро, ваш вариант.
4: Здравствуйте, результаты матчей?
0: Ну, не, это слишком просто. Нет. Хорошо. Друзья, это может быть любой матч, не обязательно чемпионат мира по футболу. Ты просто сказал, что это вообще связано с футболом. Но это не результаты матчей. Вот представляете, вот это публиковали. Люди могли это прочитать. Забавно. Хотя это можно просто было послушать, но интернета-то такого не было развитого. Поэтому можно было только перечитать. Так вот, в газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Это можно было почитать в «Известиях», «Аргументах», «Фактах», «Комсомолке», «Спорт-экспресс», «Советском спорте» и других изданиях. Чисто спортивные издания, про футбол, но не результаты матчей, а что-то другое.
5: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
6: 16 июня 1990-го песня группы Roxette «It Must Have Been Love» возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и держалась на первом месте две недели. Успех напрямую связывают с вышедшей весной того же года мелодрамой «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, в которой песня звучала саундтреком. Интересно, что Пер Гесли написал «It Must Have Been Love» еще в 87-м как рождественский сингл. Эта песня о расставании, ее название «Должно быть, это любовь, но теперь все кончено» много раз повторяется в припеве. В 90-м году создатели фильма «Красотка» попросили Roxette написать песню для картины, и Гесли просто заменил в тексте строчку «Это тяжелый рождественский день» на «Это тяжелый зимний день». Так она стала универсальной. Песня так понравилась режиссеру фильма Гэри Маршаллу, что он переписал некоторые сцены, чтобы музыка лучше вписалась в сюжет.

0: вот этим вопросом и я задаюсь. Кто из наших слушателей сможет ответить на сегодняшний невероятный вопрос? В газетах особенно часто это публиковали в 90-е. Я уже сказал, мне кажется, практически все, кроме правильного ответа. Связано это со спортом, связано это с футболом, но это не результаты матчей. Сейчас это все можно дело пересмотреть, а раньше-то на самом деле, как ты это пересмотришь? Только перечитаешь. Вот и публиковали поэтому и в «Известиях», и «Аргументах и фактах», и «Комсомолке», и «Спортэкспресс», и «Советском спорте» и других изданиях. Я, честно, это не застал. Прямо вот признаюсь честно, но буду верить, что такое действительно есть. Может, кто-то знающий, кстати, дозвонится, расскажет об этом. Доброе утро, ваш френд.
1: Возможно, это текстовая трансляция игры.
0: Текстовая трансляция, но это прям совсем близко. Но еще совсем.
1: Оценки игрокам.
0: Оценки? А чьи оценки-то?
1: Вот. Оценки игрокам.
0: Нет.
1: За игру.
0: Нет, это не то.
1: Поминутный разбор там опасных моментов каких-нибудь, голов забитых.
0: Ну, близко, чуть не то, вот, чуть-чуть.
1: Ну, как прошел матч.
0: Так, прошел матч, ну, понятно, но это не то, вот близко, то не то. Доброе утро, ваш вариант, ну, может, вы знаете.
2: Здравствуйте, возможно, это стадионные кричалки.
0: Стадионные кричалки, вот, это интересно. Хорошо.
2: Но это интересно.
0: И стадионные кричалки печатали в газетах. Это невероятный ответ. Uh-huh. Но есть еще один, что могли печатать в газетах. То, что мы с вами сейчас можем сами пересмотреть, просто переслать кому-нибудь, да и все. Сказать, вон, смотрите.
2: Какие-нибудь моменты матча.

0: Пермского края за 2024 год, когда он находился на 17-й позиции. Рейтинг основывается на агрегировании ключевых показателей регионального развития, включая экономические, бюджетные, социальные аспекты. Лидерами рейтинга по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан. Градсовет поддержал проект курортного кластера в Камской долине. На площади 35 гектаров разместятся всесезонный акватермальный комплекс, открытые бассейны, отели и тематический парк «Камская чуть». Там появится фестивальная площадка, спортивные и детские зоны, экопарк, прогулочные маршруты, благоустроенная набережная и пирс. Этажность застройки до 10 этажей. У проекта уже есть статус приоритетного. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные приводят в ЦИОМ. Сейчас 2/3 опрошенных живут в квартирах, а почти треть в собственных домах. При этом своим жильем в целом довольны 75% граждан. Однако идеальным вариантом большинство все равно называют частный дом. Так ответили 64% участников опроса. Для квартиры людям важны большая кухня и балкон. Для дома свой участок и удобство внутри. Среди главных требований к району – развитая инфраструктура и тишина. Доллар сегодня 72,45, евро 83,80. Полина Попова, служба информации.
1: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер южный, юго-западный слабый. Днем до плюс 25 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка.

0: think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. Безусловно, хочется, чтобы каждый день приносил нам новые радости и успехи, но даже если что-то идет не по плану, помним о том, что небольшие испытания, которые может подбрасывать нам Вселенная, в конце концов делают нас чуть сильнее. Доброго дня, вы слушаете Радио Альфа, с вами Ирина Плотникова. Сегодня вторник, 16 июня, ДДТМ продолжит этот музыкальный час, и свежий выпуск «Горячей десятки» Анны Романовой тоже ждет нас.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями. А из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягод. Культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Как?

0: ДДТ на радио Альфа. Золотые хиты. На этой неделе Анна Романова горячую десятку посвящает птицам. И, наверное, недаром поется в песне о том, что под голос этой птички припоминаются забытые свидания.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Роксет на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Новинка ждет нас уже через минуту. Это будет Милен Фармер. Она представила первый сингл с будущего альбома. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Гражданских служащих и сотрудников внутренних служб МВД будут привлекать к выполнению обязанностей полицейских. Такой приказ ведомство опубликовало в конце мая в открытом доступе, пишет парламентская газета. Издательство «Просвещение» напечатало учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией Дмитрия Медведева, пишет ТАСС. Между заводом «Шпагина» и Пермью первые проложили тротуар. Через ЖД-пути уложили на стил, а в заборе Шпагина сделали калитку. Последние два года пермякам и гостям города приходилось обходить два квартала из реконструкции моста над ЖД-путями, сообщает 59.ру. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сегодня облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, Эмилия на Радио Альфа. Друзья, первая большая летняя вечеринка Радио Альфа в «Руки вверх» баре состоится уже 26 июня. И на Радио Альфа вернулся конкурс «Счастливый номер 12+», где мы и разыгрываем пригласительные билеты на эту вечеринку. Чтобы стать победителем, внимательно слушайте Радио Альфа после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова. Отправляйте смс-сообщение с текстом «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. Но вы же помните, как еще пользоваться смс-ками? Итак, сообщение «Иду на вечеринку» смс по номеру 8-906-3-8-104-1. Отправляйте сегодня после 5 вечера. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте пригласительные на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. На правах рекламы 26 июня мы собираем друзей, слушателей и просто всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку. Стартуем в 22.00. 18+. Без 20 час в городе далее. Кейли Кларксон, Стинг и Пола Абдул. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа.
1: Реклама.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
3: Лето, а вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
4: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Плекова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
3: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
4: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Москва рассчитывает, что договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в прошлом году на Аляске в Анкоридже, будут выполнены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как пишет РТ, министр указал, что Европа пытается убедить Трампа отказаться от договоренности Анкориджа. При этом американский лидер в разговоре с российским коллегой подтвердил свою готовность способствовать украинскому урегулированию. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением установить предельную разницу в цене за единицу товара между маленькой и большой упаковкой. Парламентарий отметил, что во многих категориях товаров от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров небольшие упаковки стоят заметно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные. По словам Чернышова, разница в стоимости товара в зависимости от размера упаковки в первую очередь затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. В РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки, сообщает РБК. Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание маршруты на дальнем направлении. Из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры мира затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных вод. Всего на лето назначено курсирование почти 600 пар поездов Минводы и на курорты Черноморского побережья. АО «Пермьтрансжелезобетон» сообщила о запуске производства быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты населения при угрозе атаки БПЛА. Изделия будут защищать не только от БПЛА, но и от стрелкового оружия и разрывов ручных гранат. Всего предусмотрено 3 стандартных размера на 7, 14 и 20 человек. В таких укрытиях может быть разная комплектация. Они могут быть оснащены дверьми, лавками, вентиляцией, гидроизоляцией, аптечкой и пожарным щитом. Укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, предприятиях, а также для защиты людей в общественных пространствах. Минимальная стоимость поездки в Турцию для двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Такая цена доступна при оформлении путевки в июне. Более качественные гостиницы уровня 4 звезды и эконом-пятерки обойдутся путешественникам в сумму от 175 до 250 тысяч рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный слабый. Плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 20-47-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
0: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: А это значит, в ближайшие четверть часа на радио «Альфа» только музыка для вдохновения и для последующей настройки на успешное продолжение дня. Сегодня в дневной романтик-коллекции на радио «Альфа» Bad Boys Blue, Raymond, Мурат Насыров. Послушаем новый хит от One Republic, и Ace of Base открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Bad Boys Blue на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. И каждый вечер у нас на 104.1 FM тоже романтически начинается в 22.00. Пока разгар дня, плюс 24 градуса в Перми на данный момент. О погоде на завтра после получасовых новостей.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пемь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Смысловые галлюцинации на радио Альфа, музыка, которую мы любим. 13:31 в городе. С новостями к этой минуте коротко Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В России разрабатывает новую пенсионную программу с государственной поддержкой, сообщает «Известия». Ее фундамент – корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается, при трудоустройстве россиян автоматически подключат к системе накопления, однако они смогут отказаться от участия. Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Такое право появится у субъектов России с 1 марта следующего года. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году россияне назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование рекрутеров. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В среду, 17 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: А сегодняшний невероятный вопрос был ярким примером того, как долго можно ломать голову над поиском верного ответа. Невероятный вопрос 12+, разгадываем по будням после 9 утра, и сегодня выяснили, что в 90-е особенно часто в газетах публиковали ляпы футбольных спортивных комментаторов. Завтра после 9 утра новая головоломка, и всю эту неделю разыгрываем билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. Завтра победителя ждут билеты на музыкальный спектакль «Прогулку. Городская сюита 16+» на правах рекламы. Это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. «Городская сюита» 27 июня в 3 часа дня. Стартовая точка в фойе театра оперы и балета. Вы слушаете «Радио Альфа. Золотая коллекция». Впереди им подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске «Рио», «Брайан Адамс» и «Куин».
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77. Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом. Кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы мы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рио в золотой коллекции Радио Альфа. Близится начало нового часа, а после 14 на этой неделе я разыгрываю пригласительные билеты на речную прогулку. Напомню, каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отплывает самый веселый речной трамвайчик, и на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. В общем, совсем скоро буду разыгрывать билеты. Желаю вам удачи. Звонить нужно только после того, как я дам старт конкурсу. Финалем часа инструментальной музыкой через пару минут на радио Альфа Блонкер.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
5: Игры!
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
7: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
8: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
9: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: 70 долларов за баррель. Причиной такого снижения может стать разблокировка трафика через Ормузский пролив. С начала года в России наблюдается почти 7% рост числа аварий, в которых водители по различным причинам скрылись с места происшествия. Всего в ДТП этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Об этом говорится в отчете, опубликованном госавтоинспекцией. Наибольшее количество подобных инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. Эксперты полагают, что водители, как правило, принимают решение скрыться на эмоциях, находясь в панике. Еще часть автомобилистов находится в состоянии опьянения. Убегая, они пытаются уйти от наказания за нетрезвую езду. Россиянам напомнили, что делать, если в кредитной истории появился заем, который человек не оформлял. В этом случае нужно обратиться в Бюро кредитных историй, Банк России, полицию или саму кредитную организацию, пишет парламентская газета. Кредитную историю можно бесплатно проверить на госуслугах раз в полгода. Если выяснится, что заем оформили мошенники, то финансовая организация может снять претензии и исправить данные. Для защиты от новых займов можно оформить самозапрет на кредит. Это можно сделать через госуслуги или через МФЦ. Власти Пермского края планируют расширить к 2028 году свой речной флот до 11 судов. План уже составлен. С помощью таких кораблей, как «Восход» и «Метеор», можно будет быстро добираться в отдаленные территории края. В том числе планируется рассматривать причальную инфраструктуру в тех населенных пунктах, где она есть, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. Самую дешевую новую квартиру в Москве оценили в 6 миллионов 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на исследование компании «Яндекс.Недвижимость» сообщает газета.ру. Уточняется, что речь идет о студии на втором этаже 17-этажного дома, который строят в районе Внуково. Площадь недвижимости составляет 24 квадратных метра. Срок сдачи ЖК – первый квартал 2028 года. В Санкт-Петербурге самой доступной также является студия. Жилье площадью 19 квадратных метров находится в Колпино. На шестом этаже 11-этажной новостройки цена 3 миллиона. 100 тысяч. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный слабый. Ночью 17 тепла, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Майли Сайрус на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Я точно знаю, у кого из вас чуть поднимется настроение в самые ближайшие минуты. А у того, кто дозвонится первым 257-0107 и заберет в подарок пригласительное на речную прогулку. Итак, это старт конкурса, старт розыгрыша. Вот теперь звоните 257-0107.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Домодом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
7: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
8: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Ура! Нам 25. Вам подарки забирать. Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sanreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков. Подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Этим летом друзья Радио Альфа и круизная компания Кама Тревел проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту зажигательная развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа 12+. И до конца этой недели мы разыгрываем пригласительные на речную прогулку. А чтобы стать победителем, нужно было дозвониться до меня первым 257-0107. Радио Альфа, добрый день.
1: Я по розыгрышу.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Мария.
0: Очень приятно, Мария. Вовремя вы звоните, так что уже сейчас могу поздравить вас с победой. Вы сегодня первые оказались. Как у вас продвигается рабочий день?
1: Как обычно.
0: А обычно как?
1: Обычно все под контролем.
0: Здорово! Ну что же, держать вам руку на пульсе желаю и отлично провести какую-нибудь из сред. По средам, напомню, отправляется наш веселый трамвайчик по Каме. Вы получаете пригласительные билеты на речную прогулку, на борту которой та самая вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа.
1: Спасибо.
0: Новый розыгрыш на Радио Альфа завтра после 14:00. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
2: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Это Зиверт на радио Альфа. Также танцевально продолжит Клен Карусель с новым хитом. Пока новости. С кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН». Он пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В графике «Президент России» значится множество двусторонних встреч, сообщил журналист Павел Зарубин. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. В мае этого года цены на квартиры в новостройках снизились в большинстве российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные поиска Яндекса. Наиболее заметно подешевели однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону, а также в Москве, Воронеже, Самаре и Перми. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 17 июня, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью 17 градусов тепла. В среду днем в Перми плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка, радио Альфа на 104.1 FM. И все в порядке, друзья, мы онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках. В России открылось голосование за номинантов ежегодной туристической премии Russian Travel Awards. Так вот, посекунчики могут победить в голосовании за национальные блюда России. Продлится голосование до 30 октября. Любой желающий на сайте премии может принять участие. А вообще, Пермский край вошел в лидеры по количеству инициатив. Мы заняли 11 позиций в категориях самых разных, в том числе Пермская художественная галерея участвует в номинации «Культурно-исторический объект музей». И уж без ложной скромности скажу, на недавней радийной конференции был опубликован список лучших локальных радиостанций России. Так вот, радио «Альфа» вошло в десятку лучших. Спасибо, что остаетесь с нами. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске «Band Lie», Майкл Джексон и «Modern Talking».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292 14 93. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
14: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
15: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
14: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
16: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Бендлай на радио Альфа в золотой коллекции и в завершении часа Gypsy Kings, спонсор инструментальной музыки ООО R City House, коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 3 часа дня. С новостями вторника Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центризбиркоме объясняют это мерами безопасности. Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях. При этом онлайн-голосование планируют проводить с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски, на участках там установят дополнительные точки доступа Wi-Fi. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Носители вируса Эбола из Африки в течение месяца окажутся в крупнейших авиахабах.

0: на 41% и превысила 108 тысяч рублей. В строительстве промышленных объектов рост составил 20%, а в нефтегазовой отрасли 23%. В Перми собрали и отправили на переработку первую крупную партию использованных блистеров от таблеток весом 160 килограммов. По оценкам специалистов, это более 110 тысяч упаковок, которые жители региона сдали в специальный пункт приема. Блистеры направили на переработку в Ярославскую область. Алюминий используют для производства вторичного сырья, а переработанный пластик идет на изготовление строительных материалов, включая трубы и подоконники. Пункт приема блистеров работает возле ТРЦ «Планета» в Перми. ФИФА может пригласить юношескую сборную России на международный турнир для игроков до 15 лет, сообщает Лента.ру. Соревнования планируют провести в сентябре в США. Участие в них смогут принять все 211 футбольных ассоциаций. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. При этом ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении наших команд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В среду, 17 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный слабый. Ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
2: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. День набирает обороты. Сегодня 16 июня, вторник. И уже завтра, в среду, вновь в веселое плавание отправится трамвайчик, на борту которого вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа 12+. Напомню, самый веселый трамвайчик будет курсировать по Каме все лето. По средам отправление в 19:00. Если и будут какие-то исключения в расписании, мы обязательно вам расскажем. 15:12 в Перми, далее на Радио Альфа новый хит от Оливии Дины. Через пару минут город 312.
1: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Дом-о-Дом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-о-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
7: Геометрия комфорта на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Оливия Дин в продолжении часа на Радио Альфа. На этой неделе, друзья, вернулся конкурс «Счастливый номер 12+». И по 26 июня разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 вечера по будням по сигналу Димы Рожкова нужно отправить СМС-сообщение «Иду на вечеринку». По номеру запоминайте, записывайте, сохраняйте. 8-906-38-104-1. Повторю, 8-906-38-104-1. СМС-сообщение с текстом «Иду на вечеринку». Затем слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемиро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Бань,

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
4: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
5: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
4: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
5: Две ярмарки под одной крышей – белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
4: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра Мебелева.
5: Приходите праздновать вместе с нами.
4: Центр мебельных брендов Мебелева. Энергетиков 37.
6: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио Альфа.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Сара Коннор только что с нами, впереди Минелли, а с новостями коротко прямо сейчас. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России обновят требования к безопасности автомобилей старше 30 лет. Новые стандарты разработают к 30-му году. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, сообщается на сайте Минфина. В частности, бриллиантами можно будет назвать только природные алмазы. В России наличные деньги возвращают утраченные позиции, сообщает «Известия». До сих пор они уверенно проигрывали банковским картам и смартфонам. Этой весной каждую третью покупку в России оплатили налом, сообщили в платформе ОФД. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». В среду, 17 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 17 градусов. Завтра днем в Перми плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа». You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: И как показывают исследования, в этом году, наверное, как и в предыдущих, самым популярным направлением для отдыха в жарких странах у россиян остается Турция. Вы слушаете Радио Альфа 104.1 FM. Всем, кто собирается в отпуск, отличного отдыха и неугасаемого задора тем, кто продолжает трудиться под музыку Радио Альфа. Это делать гораздо проще. Золотая коллекция через 2 минуты. В этой тройке главных хитов минувших десятилетий Майкл Бубле, Тони Брэкстон и Сандра.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня!
2: Серега, покажи!
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр Металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис Пермь, как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета». В последний раз список машин корректировался в марте. Тогда в него добавили три модели Havail, F7, F7X и Julion, а также Tenet T7. Новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025. В России могут ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%. Такое предложение парламентариев направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. Помимо прочего, торговые онлайн-площадки должны перечислять деньги продавцам не дольше, чем спустя 5 дней с момента получения товара покупателем. Студенты вузов и колледжей должны больше времени проводить на базовых предприятиях. Такое мнение высказали в Совете Федерации, передает парламентская газета.

0: бойне или троне пособие назначается на каждого малыша. Эксперты рассказали, что может раздражать россиян в офисе. Мешать работе может мизофония. Это неврологическая непереносимость определенных повседневных звуков, которые в условиях open space часто перерастает в офисную ярость. Например, дискомфорт может доставить щелканье ручкой, стук клавиш, тиканье часов или любые другие звуки. По словам врачей, люди с мизофонией могут испытывать не только эмоциональный дискомфорт, но и физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, потливость, мышечное напряжение и даже тошноту. В тяжелых случаях мизофония может приводить к социальной изоляции, поскольку человек старается избегать ситуаций, в которых может столкнуться с триггерными звуками. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное приложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Домодом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
7: Игры!
8: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
9: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 000 рублей, мрамор от 19 000 рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Итоги по первым сданным предметам основного периода единого госэкзамена позволяют сказать, что средние баллы немного выросли. Об этом ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ завершается 19 июня. МЧС России заявила, что в стране, по данным на конец прошлого года, пожарным силам не хватало более 203 тысяч сотрудников. Об этом сказано в отчете о состоянии защиты населения и территории России от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кэшбэк рублями оказался самым привлекательным бонусом по комбрендинговым картам для россиян. Такой вариант выбрали 63% участников опроса, проведенного ВТБ. Результат есть у газеты «Ру». Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в среду, 17 июня. В Перми облачно, с прояснениями будет, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый. Температура предстоящей ночью до 17 градусов. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» возвращается конкурс «Счастливый номер» 12+. На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз на правах рекламы. 26 июня радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать, на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22:00. 18+.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: ООО «Комплект Авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
7: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд» Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
9: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
8: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
10: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
8: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
9: Погнали!
8: perm.menslookstore.ru.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Документ опубликован на сайте Кремля. По закону выборы должны быть назначены указом президента не ранее, чем за 110 дней, не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах страны. Всего в единый день голосования запланировано свыше 2000 кампаний разного уровня. Также откроется свыше 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство экспертов ждут нового снижения. Самым вероятным вариантом они назвали шаг на 0,5%, то есть до 14. По оценке экономистов, в пользу такого решения говорит замедление инфляции, крепкий рубль и дорогие кредиты для бизнеса. При этом резкого снижения не ждут. Эксперты считают, что Центробанк будет действовать осторожно и смотреть на инфляцию и другие риски. В Госдуме не исключили запрет на игрушечные деньги, которые похожи на настоящие купюры и монеты. Речь идет о билетах банка приколов. Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эту тему сейчас обсуждают депутаты и Центробанк. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников. Ранее регулятор уже предлагал запретить выпуск и продажу похожих на деньги предметов, а за нарушение ввести штрафы. АО «Пермьтрансжелезобетон» сообщил о запуске производства быстровозводимых железобетонных укрытий для защиты населения при угрозе атаки БПЛА. Изделия будут защищать не только от БПЛА, но и от стрелкового оружия и разрывов ручных гранат. Всего предусмотрено 3 стандартных размера на 7, 14 и 20 человек. В таких укрытиях может быть разная комплектация. Они могут быть оснащены дверьми, лавками, вентиляцией, гидроизоляцией, аптечкой и пожарным щитом. Укрытия могут использоваться на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры, предприятиях, а также для защиты людей в общественных пространствах. Большинство россиян хотели бы жить в отдельном доме. Такие данные при

0: Западные слабые температуры сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 23 градуса.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа конкурс «Счастливый номер». Прямо сейчас у вас появляется отличная возможность получить два пригласительных билета на вечеринку радио Альфа в «Руки вверх» баре. Для этого нужно отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-38-104-1. Задача, в общем-то, простая, но есть кое-что, что ее усложняет. Нужно оказаться автором 7-го сообщения. Желаю вам удачи. Повторю номер 8-906-38-104-1. Сообщение «Иду на вечеринку».
1: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Парма Сталь, 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речной трамвай. Байчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Выбор огромный. А у «Надим»? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей – доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Смотрим, что на пермских дорогах. Плотное там движение. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Очень крупная пробка скопилась на западном обходе. Протяженность затора более 7 километров. Скорость потока не превышает 9 километров в час. Потерять можно примерно час. 53 минуты расчетное время проезда этого участка. На Поповой 15-минутный затор от Пушкина до Акулова. Затруднение в пределах 10 минут на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов. На шоссе Космонавтов от западного обхода до Промышленной, на Камском мосту от Борцов революции до Акулова.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа». Несколько минут назад я призывал отправлять СМС-сообщение на специальный номер радио «Альфа», чтобы выиграть пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх баре». Побеждает тот, кто отправил 7-е по счету сообщение. И это Алсу. Последние 4 цифры ее номера – 0932. Алсу, мои поздравления, именно вы получаете приз – пригласительные билеты на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх баре». На правах рекламы 26 июня «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх баре». Стартуем в 22.00, 18+. Очередной конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа» завтра после 5 вечера. Удачи вам!
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
3: Красота. Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все на...

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова объявила о начале подготовки к проведению в сентябре выборов в Госдуму. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении думских выборов 20 сентября, пишет РТ. Лихорадка Эбола не может вызвать никакую пандемию, об этом заявил завкафедры инфекционных болезней Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров в беседе с ТАСС. Россияне стали активнее покупать аптечные товары перед сезоном отпусков. Чаще всего приобретают лекарства, пластыри, антисептики, средства от солнца и наборы для путешествий. Самыми востребованными стали обезболивающие и противовоспалительные препараты, а также лекарства от аллергии и насморка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра, в среду, 17 июня. В Перми облачно, с прояснениями будет, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый. Температура предстоящей ночью до 17 градусов. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+, по утрам в будни после 9 разыгрываем билеты на спектакли Пермского театра оперы и балета. В среду 17 июня выигрываете билеты на музыкальный спектакль-прогулку «Городская сюита» 16+. На правах рекламы. Это спектакль о внимании к себе и к миру вокруг, о том, какие эмоции рождает жизнь в современном городе. «Городская сюита» 27 июня в 15:00. Стартовая точка в фойе театра оперы и балета.
1: Реклама.

и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
4: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
3: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мониторим обстановку на пермских дорогах. Непростая она к настоящему моменту. На 8 баллов загружено движение по данным Яндекс.Карт. Очень серьезные пробки на западном обходе от шоссе Космонавтов до Строителей и на Строителей от въезда в Пермь до западного обхода. На западном обходе я вижу 2 ДТП в среднем ряду. Потерять можно не меньше часа в этих двух пробках. На 40 минут задержаться можно на Попова от Пушкина до Акулова. На шоссе Космонавтов примерно получасовой затор от Хмелей до Промышленной. Также около получаса можно потерять на Промышленный от Южного обхода до шоссе Космонавтов. Примерно 20-минутные пробки на Монастырской от Сибирской до Осинской, на Камском мосту улице Попова от Борцов Революции до Пушкина, на Пушкина от Максима Горького до Попова.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.
4: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Ранее этот вопрос обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. Нефтяная компания «Татнефть» приняла решение ввести временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на всех своих автозаправочных станциях в России. Помимо ограничений на объем продаваемого топлива, на АЗС «Татнефти» действует и ограничение по способу оплаты. Сейчас принимаются только наличные средства, сообщает агентство «Интерфакс». На АЗС в Челябинске водители информируют о том, что по техническим причинам максимальный объем отпуска бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Для дизельного топлива установлен лимит в 60 литров для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых машин. В Госдуме предложили дать нескольким категориям россиян право на бесплатную юридическую помощь при банкротстве. Как пишет парламентская газета, законопроект уже направили на заключение в правительство. Мера может коснуться многодетных родителей, участников спецопераций, членов их семей, инвалидов первой и второй групп, малоимущих граждан и пенсионеров. Авторы инициативы считают, что это поможет людям не тратить последние деньги на юристов и пройти процедуру банкротства без дополнительной финансовой нагрузки. Власти Пермского края планируют расширить к 2028 году свой речной флот до 11 судов. План уже составлен. С помощью таких кораблей, как «Восход» и «Метеор», можно будет быстро добираться в отдаленные территории края. В том числе планируется рассматривать причальную инфраструктуру в тех населенных пунктах, где она есть, сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вишняков. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Как сообщила в пресс-центре «Известий» представитель Минздрава Наталья Маркарян, сейчас специалисты работают над тем, чтобы водителей лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина».

0: Этим летом радио «Альфа» и круизная компания «Кама Тревел» проводят танцевально-развлекательную навигацию. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио «Альфа» 12+. На этой неделе по будням после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речную прогулку. Партнер конкурса ООО «Кама Тревел». На правах рекламы. Компания «Кама Тревел» — это речные круизы от 3 до 19 дней. Путешествия на прогулочных и крупногабаритных теплоходах. Аренда прогулочных теплоходов для отдыха и деловых встреч.
1: Реклама. Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день. Домодом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Части в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
4: Заходите.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин. «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
6: Давайте посмотрим вновь, что на пермских дорогах. Там 9-бальные пробки наблюдаются по данным Яндекс.Карт. Строителей стоит от въезда в Пермь до западного обхода. Скорость потока не превышает там 3 км в час. Расчетное время проезда примерно 1,5 часа. Также на 1,5 часа можно задержаться на западном обходе от шоссе Космонавтов до Строителей. На Попова пробка примерно на 50 минут от Пушкина до Акулова. Не менее 40 минут потерять можно на Монастырской, от Сибирской до Осинской, еще на Куйбышево, от Глеба Успенского до Ленина. Пробки на полчаса на Пушкина 25 октября до Попова, на Героев Хасана и Компроси, от Чернышевского до Монастырской, а также на Ленина, от Николая Островского до Попова.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
1: Стоит недорого, блестит, переливается.
0: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода, например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио Альфа.
9: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле, и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
8: Игры!
9: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: На радио «Альфа» дорожная сводка. По-прежнему 9-бальные пробки в Перми наблюдаются по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего загружены западный обход от шоссе Космонавтов до Строителей, Строителей от въезда в Пермь до западного обхода, Монастырская от Сибирской до Осинской, шоссе Космонавтов от Хмелей до Промышленной, еще Пушкина от Максима Горького до Попова, Компросы Монастырской от Первой Красноармейской до Сибирской, улица Ленина от Клименко до Попова и от Плеханова до Сибирской, а также Промышленная от Южного обхода до шоссе Космонавтов.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
14: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
15: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
14: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
16: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Домой с выгодой. Весь июнь в Домодом кухни со скидками до 51%. Доставим за один день.
5: Домодом.
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: А, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
8: Красота. Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
11: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Second Hand» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Second Hand» Пермь, улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
12: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент-оружие» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Рисанта», «Вихрь», «Зимани», «Deus», «Sanreco», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент-оружие». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
15: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее руководитель регулятора находилась на больничном и в связи с этим пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. В России выросли продажи бытовой техники, которая популярна в летний сезон, сообщает «Известия». Продажи мороженец, ледогенераторов, сифонов и другой подобной техники выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 30 до 100%, сообщает «Известия». В отдельных категориях по сравнению с началом весны рост достиг 200% и выше. Это связано с пришедшей рано аномальной жарой, а также желанием покупателей сэкономить. Дело в том, что заведения общепита подорожали, и все больше россиян предпочитают готовить холодные напитки и десерты дома, заменяя походы в кафе и онлайн-заказы. Минэнерго уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. В министерстве уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности. Отдельно контролируют поставки топлива для агропромышленного комплекса. При этом в Крыму и Севастополе сохраняются ограничения на заправках. В Крыму бензин отпускает не более 20 литров на машину, а заправка канистр временно запрещена. В Перми собрали и отправили на переработку первую крупную партию использованных блистеров от таблеток весом 160 килограммов. По оценкам специалистов, это более 110 тысяч упаковок, которые жители региона сдали в специальный пункт приема. Блистеры направили на переработку в Ярославскую область. Алюминий используют для производства вторичного сырья, а переработанный пластик идет на изготовление строительных материалов, включая трубы и подоконники. Пункт приема блистеров работает возле ТРЦ «Планета» в Перми. Афганистан за два года поставил в Россию кока-колы на сумму от 10 до 14 миллиардов рублей, сообщает телеграм-канал Mesh Money. Ввоз напитков осуществлялся через страны СНГ. В общей сложности за два года из Афганистана отгрузили почти 140 миллионов банок и бутылок кока-колы, фанты и спрайт. Формально основная часть этого объема направлялась в Казахстан и другие государства Содружества. На самом деле эти страны служат перевалочным пунктом, откуда товар уходит на полки российских магазинов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, слабые температуры сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирская 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
8: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
9: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
10: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Перми. Там, по данным Яндекс.Карт, пробки на 8 баллов. Стоит улица Пушкина от Николая Островского до Попова. Скорость потока не превышает там 2 км в час. Расчетное время проезда этого участка более 50 минут. Пробки больше, чем на полчаса на Строителе. От въезда в Пермь до Западного обхода на Попова от Пушкина до Монастырской. Около получаса можно потерять на Монастырской от Сибирской до Осинской. На Ленина от Николая Островского до Попова. На Компросе от Первой Красноармейской до Советской. На шоссе Космонавтов от Хмелей до Промышленной.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
7: 33 года – это не просто цифра. Это тысячи семей, которые выбрали Мебелева.
8: И сейчас вы тоже можете стать частью этой истории.
7: В честь дня рождения – настоящий подарок для всего Пермского края.
8: Две ярмарки под одной крышей. Белорусская мебель и весь мир мягкой мебели.
7: А каждый гость получает подарок и участвует в розыгрыше призов от партнеров мебельного центра «Мебелева».
8: Приходите праздновать вместе с нами.
7: Центр мебельных брендов «Мебелева». Энергетиков 37.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
11: Прежде чем вернемся к любимой музыке на радио «Альфа», расскажу быстро о ситуации на пермских дорогах к этой минуте. На 7 баллов они, по данным Яндекс.Карт, загружены. На Пушкина пробка больше, чем на 40 минут от Максима Горького до Попова. Около получаса украдет затор на Монастырской, от Сибирской до Осинской. Затруднение минут на 20-25 на Строителей от въезда в Пермь до Западного обхода, на Попова от Пушкина до Монастырской, на Компросе от Тимирязева до Советской.
12: Радио «Альфа», 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Москва рассчитывает, что договоренности президентов России США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в прошлом году на Аляске в Анкоридже, будут выполнены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как пишет РТ, министр указал, что Европа пытается убедить Трампа отказаться от договоренности Анкориджа. При этом американский лидер в разговоре с российским коллегой подтвердил свою готовность способствовать украинскому урегулированию. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением установить предельную разницу в цене за единицу товара между маленькой и большой упаковкой. Парламентарий отметил, что во многих категориях товаров, от продуктов питания до бытовой химии и детских товаров, небольшие упаковки стоят заметно дороже в пересчете на килограмм или литр, чем крупные. По словам Чернышова, разница в стоимости товара в зависимости от размера упаковки в первую очередь затрагивает граждан с невысокими доходами, пенсионеров, студентов и молодые семьи. В РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки, сообщает РБК. Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание маршруты на дальнем направлении из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры, мера затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных вод. Всего на лето назначено курсирование почти 600 пар поездов Минводы и на курорты Черноморского побережья. С начала года почти 6 тысяч семей Пермского края получили единовременное пособие при рождении ребенка. На эти цели региональное отделение Соцфонда России направило свыше 200 миллионов рублей. В этом году размер выплаты составляет 28,5 тысяч, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Право на поддержку имеют как работающие, так и неработающие родители, а также усыновители, опекуны и приемные родители. При рождении двойни или тройни пособие назначается на каждого малыша. Минимальная стоимость поездки в Турцию для двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Такая цена доступна при оформлении путевки в июне. Более качественные гостиницы уровня 4 звезды и эконом-пятерки обойдутся путешественникам в сумму от 175 до 250 тысяч рублей. Завершение выпуска курса валют: доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный слабый. Ночью 17 тепла, завтра днем плюс 22-24 градуса.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора. Заборы и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Верховный суд России уточнил правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Страховые компании обязаны получать письменное согласие владельца на установку любых сторонних аналогов запчастей. Машина после аварии должна быть полностью восстановлена до своего исходного технического состояния. Поэтому просто сэкономить и поставить аналог без одобрения водителя нельзя. В случае дефицита оригинальных комплектующих, страховая обязана выплатить денежную компенсацию, размер которой позволит самостоятельно покрыть убытки и восстановить машину. В Российском союзе автостраховщиков уже заявили, что будут детально анализировать последствия этого решения. Их позиция такова. Закон об ОСАГО лишен прямых технических требований к деталям, однако дорожная безопасность должна быть обеспечена в любом случае. Добавлю, сильнее всего угрожает безопасности установка дешевых ноунеймов в тормозах, подвеске, рулевом управлении и ГРМ.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим. Obsession.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, прекрасный день для погружения в рутинные дела. Мелочи будут даваться легко и, главное, с удовольствием. Тельцы, хороший день для доведения до ума прежних проектов. Это может касаться в том числе вашей внешности. Близнецы, день поддержания здоровья. Хорошо сходить на массаж или косметические процедуры, а также сделать рутинный чекап. Раки. День работы над ошибками. Вы найдете причину или мелкие недочеты, из-за которых все пошло не так. Возможен бытовой дискомфорт. Львы. Возможны сбои и путаница в дороге или с техникой. Перебои со связью могут серьезно отразиться на ваших делах. Девы. День, когда придется собирать вместе много людей или мелких деталей. С одной стороны, вам это нравится, но с другой – возможны ошибки и ссоры. Весы. Негативное влияние предыдущих дней ослабнет. Вы сможете спокойно завершить начатое, попутно исправив недочеты. Скорпионы. Повышена вероятность конфликтов из-за мелочей. Будет важен комфорт, который может быть нарушен кем-то из близких. Стрельцы. День отстаивания границ как собственных, так и чужих. Вам нужно быть аккуратнее с личным и рабочим пространством других людей. Козероги. Вряд ли полемика, если она случится, получится цивилизованной. Готовьтесь к ссорам и спорам. Водолеи. Не стоит увлекаться расширением планов. Наоборот, лучше задуматься о том, чтобы избавиться от части активов. Рыбы. Череда бытовых дел заслонит собой более отдаленные планы. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас.
0: Радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 17 июня в среду в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Альфа.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио, в компании «Радио Альфа» хорошо всегда.
1: «Радио Альфа» 104.1 FM.